0: Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
1: Radio Coteau, ligne directe 05 62 66 92 25.
2: Thank you for calling.
1: Radio Coteau, ligne directe 05 62 66 92 25.